А в храме без пенсии голяешь, летаешь, не умей на кума. Не умей на кума. Можешь бахтом, а голяса изнукши, а голяса азади ухачи шейдва.